0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит с доходами белорусов и какую проблему нашли у самолетов «Боинг».
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства Юрия Горлова. Основной темой встречи стали ход уборочной кампании и посев озимых культур. Руководитель ведомства отметил, что уборка зерновых завершается, а аграрии ожидают прибавку к урожаю прошлого года. Так, на мало зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллионов тонн. Также аграрии планируют собрать 1,5 миллиона тонн рапса и 2,5 миллиона тонн кукурузы. По словам министра, общий урожай с этими культурами достигнет 11,5 миллионов тонн. Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило 6 месяцев этого и минувшего годов. Речь идет о ресурсах людей с учетом инфляции и налогов. В большинстве своем жители нашей страны получают средства на жизнь благодаря зарплате. На втором месте идут социальные выплаты населению. Это пенсии, стипендии и пособия. Около 7% белорусов получают доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Новая договоренность продлевает режим тишины на ближайшие 2 месяца. Действие предыдущего меморандума уже истекло. Документ был подписан президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом при посредничестве Пакистана. Соглашение разработали для прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке. К новостям регионов. Дзержинский район преодолел отметку в 100 тысяч тонн намолоченного зерна. С этим достижением аграриев поздравил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Он адресовал слова признательности комбайнерам, водителям и операторам зерносушильных комплексов. Глава центрального региона отметил, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе и грамотной организации труда. Он пожелал хозяйствам не сбавлять темпы и завершить жатву без потерь. Также Алексей Кушнаренко подчеркнул важность создания надежной основы для урожая будущего года. И в завершение выпуска. Самолеты корпорации «Боинг» имеют серьезную брешь безопасности. Соответствующий эксперимент провела группа специалистов из США. Они выявили почти неиспользуемый порт техобслуживания под носовой частью воздушного судна. Оказалось, что элемент позволяет манипулировать критически важной информацией. Например, инженеры смогли изменить маршрут движения лайнера и подменить сведения о его весе. Специалисты признают, брешь можно использовать только при физическом доступе к самолету. Однако взлом порта занимает меньше минуты, что создает потенциальную опасность будущим полетам.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Минск и Минская область, всем доброе утро.
2: Добрейшее.
1: И даже доброе утро тем, кто сейчас пытается открыть один глаз, а второй пока что отказывается подчиняться.
2: Жень, ну что ты сразу с ультиматумами? Пусть второй глаз еще понежится, в конце концов. Сегодня же вторник.
1: Вторник? Хорошо, давайте разберемся. А что вообще такое вторник?
2: Ну, это когда понедельник уже официально признан неудавшимся экспериментом, а до среды еще есть время все исправить.
1: Пожалуй, соглашусь. Вторник — это такой вот день-невидимка. Он не давит на психику, как понедельник, и не манит выходными, как пятница. Это день, когда можно спокойно разогнаться. Ну, своего рода второй дубль для этой недели.
2: Точно. Так что, если вы не успели проснуться в понедельник, сегодня у вас есть идеальный шанс сделать это красиво. Прямо сейчас, 7 часов и 10 минут на Минской волне, мы готовы ставить вашу любимую музыку и заряжать этот вторник так, чтобы он даже не пикнул.
1: Поэтому забудьте про эти вторничные сумерки. Мы, Женя Тихонов и Юлия Умарова, на радио «Минская волна». И первое, с чего мы начнем, конечно же, с новостей
0: о погоде.
2: Итак, друзья, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории дожди, во многих районах сильные дожди. Местами, а по югу-востоку на большей части территории даже грозы. Температура воздуха утром и днем от 14 до 20, по юго-востоку до плюс 27.
1: В Минске также сегодня преобладание облачной погоды. Сильный дождь, вероятность осадков более 90%. Температура воздуха утром от плюс 6 до плюс 16. Днем также до плюс 16.
2: Ну что ж, запахло осенью.
1: Да, пришла откуда
2: она.
1: Не ждали.
2: Что ж поделать, пока так, зато никто не будет млеть от жары. Легкий дождь и прохлада бодрят. Ну а если и они не помогут нам всем проснуться, то вот что мы задумали на первый час.
1: Так ли пасмурно на небе, чтобы не рассмотреть предсказания от звезд, узнаем в конце часа.
2: Также продолжим давать отличные рецепты в середине часа. В этот раз готовить будем мороженое.
1: Отлично. И обсудим, где с утра пробки в 10 баллов и в какой стране тысячи фермеров на тракторах заблокировали главные дороги страны. А главное, почему?
2: Ну вот видите, друзья, мы готовы к покорению этого вторника. Настроение есть, планы тоже понятны. Значит, время музыки на волне 97.4 FM.

0: Разбор полетов.
1: Итак, друзья, на часах 7 часов и 17 минут, а мир продолжает удивлять, еще и даже не проснувшись. Мы продолжаем это комментировать, и, похоже, вечная история противостояния достигла своего апогея. Нидерланды проснулись не от пения птиц сегодня, а от рева тракторных моторов и звуков полицейских сирен. Итак, картина маслом. Главные автомагистрали Нидерландов парализованы. Тракторы стоят плотной стеной, перекрывая движение, создавая многокилометровые пробки. Водители сигналят, пассажиры опаздывают на работу, логистические компании подсчитывают убытки. Так в чем дело, спросите вы?
2: А в чем причина? Да очень легко. Европейские и голландские власти решили, что во имя спасения экологии нужно отозвать решение у 5 птицефабрик из-за роста азота. Фермеры, конечно, взбесились. Не потому, что они против чистого воздуха, а потому, что за этими 5 фабриками стоят семьи, стоят рабочие места, дети, которые ходят в школу на деньги от продажи тех же самых куриных яиц и масла.
1: Ну да, как бы это смешно не звучало. Фермеры направили свои тракторы к зданию регионального правительства в Денбоше. Полиция попыталась остановить эту стальную армаду, но кто в здравом уме остановит трактор, да, на котором сидит рассерженный фермер, у которого пытаются еще и отнять его хлеб?
2: Давайте посмотрим сейчас правде в глаза. Европа, которая учит весь мир экологии, сама создала это противостояние. Как так получилось, что люди, которые кормят страну, вдруг стали ее главными врагами? Ну, серьезно. 5 птицефабрик.
1: Причем фермеры не хотят войны, ну а кто ее хочет? Они хотят работать. И вот вопрос, чем закончится этот тракторный бунт? Пока никто не знает. Власти, вероятно, будут говорить о диалоге, фермеры стоять до последнего, потому что проблема глубже, чем просто 5 фабрик.
2: Ну и на самом деле стоит обратить внимание еще и на следующий пункт, то что выделение азота от этих 5 птицефабрик уж явно меркнет с количеством свалок, которые растут на планете Земля. Так это что, да. Возможно, стоит задуматься сначала о том, как утилизировать
1: отходы,
2: вот это вот. Надо утилизаться, надо думать. Опять птицефабрик, извините, это капля в море. В общем, пока голландские тракторы будут бастовать и блокировать дороги, наши тракторы трудятся на полях. Не протестуют, а пашут. Не прикрывают трассы, а собирают урожай. Это, на самом деле, уже намолотили-то уже 7 миллионов тонн зерна.
1: Да, показательная история. Спасибо огромное нашим аграриям за этот труд, за то, что у нас точно будет хлеб на столе. Ну, а мы, друзья, желаем вам хорошего утра. Пусть на вашем пути будет только зеленый свет и никаких пробок. We'll be right back.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you move it.

0: утро на МВ Радио.
1: Как мы, наверное, уже заметили, что сегодня у нас такой немного осенний вайб. Но мы с вами сдаваться не собираемся. Мы решили, что лето в этом году будет точно долгим. И чтобы его продлить, у нас есть проверенный и очень вкусный, а главное, быстрый способ.
2: Итак, если все готовы, то тогда слушайте и записывайте рецепт нашего домашнего мороженого. Но все у нас уйдет всего 5 минут активного времени и 2 ингредиента. Берем 300 граммов жирных сливок, обязательно от 33%. Лучше брать, и 150 граммов сгущенного молока.
1: Сливки хорошенечко так охлаждаем, выливаем в миску и взбиваем миксером до плотной и устойчивой пены. Как только масса загустела, мы вливаем сгущенку и аккуратно, чтобы не осадить воздушность получившейся пены, перемешиваем лопаткой. Перекладываем в контейнер, закрываем крышкой и убираем в морозилку примерно где-то на 4-6 часов.
2: Слушай, а мне помнится этот тренд, когда были сильные морозы, и люди буквально на улице в снегу замешивали это мороженое, и тоже получалось неплохо. Однако, кто мешает это сделать и сегодня?
1: Ну да, тем более, что морозов нам вообще никаких не нужно, поэтому...
2: Не надо для того, чтобы насладиться мороженым, никаких морозов и даже никаких яиц. И варки, и постоянного помешивания. Достали, наложили в креманки, и вот оно, наше маленькое кулинарное хулиганство, которое возвращает нас в самое жаркое лето. Но не забывайте добавлять туда фрукты, ягоды, все по вкусу, хоть свеклу. Ваше мороженое, ваши правила.
1: Именно так. Поэтому не слушайте погоду, чудите вместе с нами и балуйте себя домашними сладостями. Поэтому, на всякий случай, приятного аппетита и продолжения летнего настроения.

0: Гороскоп на удачу.
1: А вот и гороскопчик подъехал. Верить или не верить, быть или не быть.
2: Вот это, в чем вопрос.
1: Да, все те вопросы, на которые ответит гороскоп. Сейчас будем притираться с нашими созвездиями.
2: Итак, надеюсь, притирка состоится очень даже быстро, и мы договоримся на общих условиях. Вот, допустим, кажется мне, что для овнов сегодня будет прям прилив энергии. Отличный момент для новых проектов. И звезды
1: вперед,
2: согласны.
1: Вперед, овны, и только вперед. Тельцы, день будет насыщенным. Возможно, придется решать финансовые вопросы, поэтому будьте внимательны к своим расходам.
2: Так, близнецы, время общения и новых знакомств. Вас ждет множество интересных встреч.
1: Раки, возможны перемены в профессиональной сфере. Также вам могут предложить новую позицию или проект, так что держите ухо востро.
2: Отлично. Львы, время самоанализа и планирования. Постарайтесь разобраться в своих желаниях и своих целях.
1: Девы, а вот вы будете в центре внимания. Используйте эту возможность, чтобы продемонстрировать свои таланты. Важно тут оставаться скромными и не забывать о помощи другим.
2: Блестящим. Весы. День принесет много общения и новых идей. Возможно, вам предложат участие в интересном проекте.
1: Скорпионы. Могут возникнуть некоторые трудности на работе, но не бойтесь просить помощи у коллег. Ее еще никто не отменял.
2: Стрельцы. Вы будете полны энтузиазма и готовности к приключениям. Отличное время для путешествия или изучения нового.
1: Козероги. Возможно, придется принимать важные решения, поэтому не спешите взвесить все за и против.
2: Водолеи, стоит сосредоточиться на своих целях и мечтах. Хорошее время для работы, которую вы давно откладывали.
1: Ну, уже пора, вторник, да, надо разгоняться, водолеи. И рыбы, может возникнуть потребность в уединении и размышлениях, поэтому постарайтесь найти время для отдыха и восстановления сил.
2: Слушай, ну вообще мне кажется, что как будто бы гороскоп каждым своим новым знаком призывает так немножечко замедлиться, где-то отрефлексировать,
1: ну,
2: но возможно
1: как,
2: бы это хорошо.
1: Кому-то наоборот, он говорит газовать. В общем-то, каждому знаку по делам, как говорится. И, друзья, мы на этом не останавливаемся. Также улетное утро только берет ход, только разгоняется, и впереди все самое лучшее.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8:08, 18 августа, 08 месяца, друзья. Ну, это просто какое-то чудо чудес. Доброе утро, страна.
5: Доброе.
4: Вторник начинается, и он уже решил показать нам характер в виде прогноза погоды.
5: Да, с одной стороны, небо решило, что мы слишком долго загорали и приготовило нам полноценный душ. Ну, на всей территории страны сразу, ну а что? На юго-востоке вообще обещают грозу с ветром. Ну, а в Минске, да, тоже не найдете на сухую обувь то же самое. Дождь уже идет.
4: Да, и будет идти целый день. С другой стороны, есть и хорошие новости. Списывать плохое настроение на погоду сегодня не получится. Мы-то с вами оптимисты.
5: Это
4: поэтому
5: да.
4: Берите с собой хорошее настроение, прочный зонт и всем хорошего вторника. Пусть день принесет удачу. Ну а наши планы уже в пункте выдачи.
5: Да, нас ждут дельфины, между прочим, в рубрике «Шифработы». Угу. Поиграем в конце часа, не разбегаемся.
4: Также разберемся, куда уходят европейские деньги и с помощью Украины. Да, с этим всем разберемся, если, конечно, сами сможем.
5: Конечно же, постараемся в любом случае. И праздники на 18 августа уже готовы. Ну, а мы готовимся для того, чтобы их вам представить.
4: Ну что ж, планы осуществляются по взмаху нашей руки, потому что музыка звучит целый день.

0: Новый день уже не просто на пороге, он уже здесь. Со своими планами, заботами и, конечно же, поводами, куда без них. Мы видим одно поздравление и два праздника, которые не обойдем стороной.
1: Ни в коем случае. Друзья, сегодня 18 августа отмечаем День лучших друзей. Если у вас есть тот человек, которого вы можете назвать своим другом, то вы богач, поздравляем. Если есть тот человек, который лучший друг, то в ваших руках бесценное сокровище. Это, как знаете, ваш брат или сестра, но не по крови, а по сути.
0: Ну да.
1: И вы носите одни и те же идеи, одни и те же настроения и даже, главное, дух общности.
0: Даже так, вы полноценно можете сказать, что по факту ваш друг – это вы, только в другом теле.
1: Да.
0: Отношение это, конечно, достигается не за один день, всякое бывает, понимаем. Угу. Зато идет с нами на протяжении многих лет, даже десятилетий, возможно, даже целой жизни.
1: Конечно.
0: Поэтому желаем вам не только верного друга рядом, но и самим быть тем, кого вы называете и вы смогли бы назвать родным человеком.
1: Конечно, не забывайте эту пословицу, что покажи мне своего друга, я скажу, кто ты есть.
0: Факт.
1: Также сегодня еще отмечается в календаре день «Никогда не сдавайся». Не будем лукавить, каждый из нас сталкивался с такими моментами в жизни, когда ни моральных, ни физических сил делать что-то попросту не остается. Кризисы смотрят из-за угла, а вы смотрите на свое любимое дело, на свою цель, и ваши руки немножечко опускаются, к земле тянутся.
0: Бывает иногда, что опускаются конкретно. Угу. Вот именно таким ситуациям и посвящен этот повод. Вот как вы думаете, что хуже, не начинать или сдаваться, когда совсем уж нет сил? Пишите ваши варианты, пишите. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307. Немного философии на улетном утре, это всегда к месту. Мы же считаем, что процесс важнее цели. Это как у самураев, есть только путь. Путь нас меняет, делает лучше, подготовленнее, взрослее и в конце концов. Поэтому сдаваться бессмысленно.
1: Конечно, это же опыт. И иногда мы также останавливаемся в каком-то шаге от наших мечт, бросаем хобби, уходим в себя. И именно в такие моменты вы как никогда близки к своей цели. Поэтому сияйте, идите вперед, несмотря на все против. И поправка, только чтобы это не противоречило УКРБ.
0: Именно так. Ну и поскольку мы обещали, что у нас будет также еще под завершение одно поздравление, сегодня 22 года отмечает девушка Ульяна. Поздравление идет от большой компании. Вижу там Настя, Матвей, Дима, все они здесь есть. И небольшая приписка. Ты, наш юмор, наше чудо, наше талантливое золотце. Наш лучший друг. Поэтому желаем тебе побольше Мальдив, только нас с собой бери. Цвети и радуйся этой жизни в любом ее проявлении. Вот.
1: Ой,
0: прекрасно.
1: Как прекрасно, да. Еще и в День лучших друзей это поздравление прилетело. Ульяна, мы вас тоже поздравляем от всей нашей большой команды Минской волны. Желаем только цвести, только сиять и только радоваться этой жизни. Поэтому прямо сейчас звучит песня в честь вашего дня рождения.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Эта бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Пока европейские политики хлопают друг друга по плечу, обсуждая, какую еще помощь отправить Киеву, их собственные налогоплательщики задаются неудобным вопросом. А где деньги,
2: да,
1: собственно?
2: Как там с деньгами? И ответ, судя по новым сигналам, не очень обнадеживающий, потому что коррупция в ближайшем круге Зеленского, как говорят, перестала быть внутренним делом Украины.
1: Вот так.
2: Она превращается в головную боль уже для всей Европы.
1: Потому что, напоминаем, что счет идет на миллиарды.
2: Ой,
1: в Европу.
2: Мамочки.
1: Европа затягивает пояса, а часть этих средств, по данным собеседников в антикоррупционных органах, просто тонет в киевских болотах. Причем речь не о мелких взятках, а о системной схеме с оборонными компаниями.
2: Да, то есть компании, которые должны ковать щит для фронта, по факту используют как конверты для распила госсредств, да?
1: Да.
2: Да. Звучит как циничный бизнес-план, где патриотизм — это просто строка, знаете ли, расходов.
1: Ну, не впервой, не впервой. Бывало такое, по-моему, что еще в конфликте в Ираке давным-давно, где-то в начале 2000-х,
2: да,
1: была и Британия замешана, и важные шишки из Европы. Так что это всего лишь повторение схемы. И на самом деле здесь встает главный вопрос для Брюсселя и Вашингтона. Помогают ли они Украине выжить или финансируют местный дворец для олигархов? Потому что если на Западе начнут всерьез проверять, куда ушли первые транши, картина может оказаться, ну, уж очень слишком неприглядной.
2: Но выгодно ли им это проверять? Тот же вопрос. Проверять, как мы понимаем, никто особо не рвется. Слишком неудобно признать, что контроль за потоками был фикцией. А громкие антикоррупционные органы Украины, которые так хвалили, напоминают декорации.
1: То есть, получается, даже вполне они могут схватиться за руку сами себя во время этого самого воровства. Ирония в том, что Европа сейчас загнана в угол. Если она закроет глаза, коррупция сожрет половину помощи. Если откроет расследование, ну, поссорится с действующей властью в Киеве.
2: Как минимум. Так что европейским министрам, наверное, стоит готовить не только новые чеки, но и объяснения для своих фермеров и рабочих.
1: Ага.
2: А почему их деньги уходят в никуда?
1: Ну, вот кому конкретно в никуда? Наверное, тут даже такой вопрос. Кому конкретно?
2: Угу.
1: Вопрос остается открытым. Но пока мы возвращаемся в нашу студию, чтобы спросить всех нас, чьи интересы защищает сегодня украинский ВПК? Государство или конкретных менеджеров? Ответ, как говорится, останется за кадром.
2: Но не останется за кадром, друзья. Еще наше улетное утро, как минимум 2 часа с вами, поэтому ближе к приемникам, ближе звук. Совсем скоро игра «Шифробот». У нас есть билеты в «Дельфинарий».

0: Шифробот.
1: Мы надеемся, что у всех наших слушателей уже открылись оба глаза, все подтянулись, улыбнулись и включились в ритмы этого дня. Неплохо бы это проверить. Говорить можно сколько угодно, а знать нужно. Поэтому мы запускаем наш шифробот.
2: Итак, друзья, поиграем с вами. И сегодня у нас есть подарок в виде удивительных билетов в дельфинарий, в Минске дельфинарий. Поэтому не упустите возможность прикоснуться к подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, дайвинге, дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца. Как мы похожи с ним, женек.
1: Именно так, Юленька. Для того, чтобы на самом деле вот это вот все добро раздать, сначала нужно сделать несколько условий, причем достаточно важных.
2: И даже не пиратских.
1: В первую очередь нужно уже забежать в наш инстаграм, подписаться, если вы этого еще не сделали, мы проверим, и посмотреть, что же за смайлы у нас в этот раз в сторис опубликованы. Одна из последних, получается, будет. Внимательно смотрите и угадывайте, что за мультфильм мы сегодня с вами будем разгадывать. Как только вы поймете, что за он, Viber, Telegram 8029-1010-307. Можно также еще в инстаграме, только вот номер свой укажите, чтобы быстрее с вами связались.
2: Вот не зря мы говорили про открытые глаза, потому что они вам очень даже понадобятся.
1: И напоминаем, что сегодня мы ищем человека под номером 18.
2: 18-го человека найдем и наградим. Поэтому все, друзья, отправляемся на мокрую охоту. Трек звук.

0: Шифробот.
1: На улице, друзья, льет, как из ведра. Синоптики обещали дождь, и они не ошиблись, как и не ошиблись наши слушатели в правильных ответах на правильно поставленный вопрос в игре «Шифробот».
2: Кстати, мне очень понравилось то, что сегодняшний наш подарок в этой игре очень сильно связан с тем, что мультфильмом, который мы загадали. Да, сегодня у нас был мультфильм «В поисках Немо». Возможно, некоторых это смутило, то, что там нет красной рыбки, но, извините, социальные сети...
1: Какая есть.
2: Какие есть, как бы, мы уже не выбираем, но мы выбрали.
1: Победителя. В пучину ответов правильных мы погрузились и нашли такого.
2: 18-го, да, сегодня оказалась ею Татьяна, номер которой заканчивается на 15-24. Поэтому, Татьяна, наше вам поздравление от всей нашей редакции. Ловите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца.
1: Вот и славно, поиграли, подарок разыграли, а значит, наша душа будет чистой, и совесть в том числе.
2: Именно.
1: Никаких дальних ящиков, никаких отложенных дел, только музыка и только хорошее настроение на МВ-радио.

0: Контроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Доброе улетное утро.
6: Добрейшее.
5: 9 часов 7 минут, вторник. Кто сейчас на рабочем месте, прекрасно понимаем. Мы такие же, в одной лодке. Сидим, пыхтим, гребем и ждем завтрак. В общем, сегодня мы решили напомнить вам, что работа, знаете ли, это вечно. Меняются что только было? Компьютеры, ковролины, провода.
6: Ну да.
5: А то, что мы сейчас считаем крутым дизайном, через 40 лет кто-то назовет эстетикой начала 20-х. Угу. И будет с ностальгией рассматривать фото наших офисов, гадая, как мы работали без очков в какой-нибудь виртуальной реальности.
6: Так, ну, что
5: когда-нибудь же это будет.
6: Ну, на самом деле, да. Если вам сегодня на рабочем месте грустно, то вспомните, что кто-то когда-то в 1985 году тоже сидел за компьютером, думал о своей жизни и мечтал, что провода наконец-то уберут все под стол. Так что держитесь, прогресс идет семимильными шагами.
5: И помните, да, что через лет так 40 ваше рабочее место тоже будет выглядеть как винтаж. А сейчас давайте просто переживем этот вторник.
6: Шоу «Улетное утро» на Минской волне. Поможем подобрать нужную музыку и хорошее настроение. Напоминаем, что с вами Юлия Умарова и Женя Тихонов. И где-то между нами планы на этот час.
5: Да, друзья, нам нужен срочно трек «Посадка». Какой саунд сегодня идеально смягчит наше приземление, чтобы день прошел на одной ноте с музыкой, узнаем под конец часа. А также в нашем инстаграм.
6: Уже можете заходить, голосовать заочно пока что. Ну, а через несколько треков рубрика «Вылетит и поймаешь». Мы поделимся чем-то цветастым билетом в попугайню.
5: Итак, третий час. Газ. С вами «Улетное утро», а значит и отличная музыка.

0: вылетит и поймаешь.
1: Ну, как говорим мы, люди за 30, каждый день уже подарок, если встал с кровати, а в глазах не темнеет. Но разве это все, чего мы хотим от этого дня? Ну, конечно, нет. Этот этап мы уже прошли, а теперь подбираемся к следующему, к нашей рубрике «Вылетит и поймает».
2: Чтобы не только глаза не темнели, но еще ноги не подкашивались, да?
1: Именно так.
2: Итак, друзья, «Вылетит и поймаешь» — наш интерактив, где самое главное — это ловить звуки, ловить музыку, а именно ловить секретную отбивку, которая прозвучит в одном из треки. Как только ее услышите, присылайте нам на Viber, Telegram 8029-10-10-307.
1: Еще одно важное условие, да.
2: И будете самым первым, самым точным, заберете билеты в дельфинарий.
1: В попугайню, на секундочку.
2: В дельфинарий дельфин у нас уже были. Все,
1: у нас уже
2: отплыли,
1: теперь полетаем. Попугайня в Минске — это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 утра и до 9 вечера.
2: И есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?
1: Давай с той, которая тебе ближе к сердцу.
2: Ну, давай с плохой. Плохая новость, то что билеты мы разыграем только в одни руки.
1: Да.
2: Но хорошая, что этими одними руками можете стать именно вы. Поэтому не теряйте свой шанс.
1: Ну, а мы пока что включаем ту самую музыкальную паузу, которая также будет еще и игровой.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком. Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, 9 часов и 26 минут. Ого, время-то летит, однако. Вот какими мы на самом деле бодрыми и резкими мы ни были, иногда хочется дать себе небольшое послабление. Особенно, когда такая прекрасная погода для сна. Это же дождь, он стучит по карнизам, ну правда.
2: Хорошо, что не одинокий голубь.
1: Именно так. Как лошадка, работать и мчать у нас иногда не всегда получается. Так что преобразуем культовую фразу Киркорова. Если хочешь поспать, поспи.
2: Но, видимо, наши слушатели были не из слабого звена, да, не из робкого десятка. Они хотели приз, и поэтому его получают. А именно сегодня в числе самого первого и точного оказался Александр. Последние цифры номера Александра – 8780. Александр, мы вас поздравляем. Несите это знамя и эти билеты гордо с поднятой головой.
1: А главное, несите их по месту назначения в Попугайню в Минске. Это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 утра и до 9 вечера.
2: И если с подарками и играми мы разобрались, то осталось самое сладкое, самое важное, то, что ждет нас в конце трехчасового улетного утра. Это, конечно же, удачная посадка. Она скоро свершится, осталось только дождаться.

0: «Дачная посадка».
1: Пу-пу-пу, как-то мы очень заувлеклись иностранными треками в последнее время. Ничего плохого в этом нет.
2: Ни в коем разе,
1: но и наши треки тоже предлагать надо, потому что русскоязычная эстрада полна талантов. Mm-hmm. И это не то чтобы иногда громкие имена. Где-то между андеграундом и сцены ДК Белаза, но все-таки они хороши. Давайте попробуем сначала по маленькому кусочку каждой из этой песен, а затем широкий формат на всю область.
2: Да, чтобы слышал каждый прямо сейчас, кто слушает МВ Радио. Друзья, это удачная посадка, время делать выбор за одну из песен, которая прозвучит под конец часа. Выбор можно сделать в Инстаграме, заходите, голосуйте, а также сразу после прослушивания припева одной из песен.
1: Давай перейдем к прослушиванию.
2: Поехали.

0: Майами, Вива. Знаете, в чем талант этого коллектива? Он умудряется мало того, что ублажить нас своими треками, так и у него отлично получается быть не похожими ни на кого и на всех сразу. Каждый найдет в манере, в музыке свое понимание, что мне это как кого-то напоминает.
1: Да-да.
0: И гарантированно послушает не один раз.
1: Этим треки на самом деле очень хороши, и тем они как раз таки и западают.
0: Цепляют,
1: потому что, конечно,
0: да,
1: же, да, нот у нас всего 7, но в этом-то и суть, потому что каждая песня напоминает другую. Поэтому Джаями Вива, если ваш выбор сегодня быть в таком немного расслабленном состоянии, вторник к этому располагает, и дождь тем более, голосуйте в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в наш Instagram. Ну а у нас
0: переход... Но подождите, не торопитесь, возможно, ваш выбор станет здесь.
1: Ну да.

0: Казаки делают хиты, «Облака». Именно так назывался коллектив творческий, а не утверждение. Хотя, может быть, оно это и было. Трек, кстати, не новый, но вот прочтение уже другое дело. Если за первый вариант отвечала Натали, то тут уже целый хор. Настроение у треков получилось разнообразное. Тут мы слышим клубняк и добротный, на секундочку, вот именно хор, о котором мы уже говорили. Получился ли хит у казаков? Ну, как считаете? Если считаете, что да, то голосуйте.
1: Да, на какой стороне сегодня? Сегодня вы за Джаями, Вива или же казаки делают хиты «Облака»? Узнаем это через несколько минут.

0: «Дачная посадка».
1: Ну, сколь веревочки не виться или сколько конкретно нашему улетному утру не лететь, а время посадки рано или поздно наступает. Mm-hmm. Мы уже тормозим на посадочной полосе, но это не значит, что на этом движении нужно ехать весь день. Мы просто готовы отпустить вас в этот вторник.
2: Да, друзья, и смотрим в окно, и облака настолько низкие, буквально кажется, mm-hmm. что они плывут в лужах, да, которые отражают их. Поэтому вы уже догадались, казаки делают хиты, песня «Облака» звучит. Для всех на МВ-радио. Вы за нее голосовали, вы ее просили, мы не могли вам отказать.
1: Отличный, душевный, даже заводной трек. Особенно у нас очень редко бывают удачные посадки целые хоры, но сегодня у нас исключение. Сегодня мы даем возможность, кстати, вы тоже дали возможность, не победили, поэтому включаем.
2: Включаем и уже, друзья, смотрим на время. 9 часов 43 минуты, время прощаться. Это было улетное утро на МВ-радио. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Говорим вам до завтра.
1: Всем мир над головой, не только облаков и, конечно же, хорошего настроения. Встретимся с вами уже завтра в 7 часов. Пока-пока.
2: Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Формобайл знают, как его защитить.
3: На formobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Formobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Formobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки.
2: Контактный телефон плюс 375 29 705 49 49.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
9: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверность.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.
1: Around the world.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Копыре. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обстоит ситуация в сельском хозяйстве и о чем следует знать метеозависимым.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посещает производственное подразделение ООО «Кидматек» в Минской области. Главе государства представили первый белорусский серийный автомат ВСК-100Б. Это первое производство подобного рода в стране. Предприятие разработало 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия. Из них 4 модели приняты на вооружение. Создание полностью локализованной версии автомата находится на финальной стадии. Ожидается, что в ближайшие годы Беларусь полностью откажется от импорта в этой сфере и перейдет на свои технологии. В Беларуси складывается положительная динамика по сохранности крупного рогатого скота. Об этом заявил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. Руководитель ведомства отметил, что сейчас падеж скота снизился по сравнению с прошлым годом. Для улучшения ситуации ведется строительство более 520 профилакториев для телят. Объекты должны быть сданы к 1 октября. Новые профилактории создадут более комфортные условия для содержания молодняка и работы персонала.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Украины рассчитывает получить более 100 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров в течение 2 лет. Проект программы деятельности внесен в Верховную Раду. Большую часть этих средств планируют привлечь в следующем году. Власти намерены усилить комплектование вооруженных сил. Также планируется подготовка 60 тысяч человек в год через систему национального сопротивления. Для закупки вооружения правительство хочет привлечь не менее 60 миллиардов евро кредитов от Европейского Союза. К новостям регионов. Образовательная школа для молодежного актива стартовала в Логойском районе. В течение 4 дней участники будут развивать лидерские качества и навыки публичных выступлений. Программа включает мастер-классы по психологии, стратегической коммуникации и управлению конфликтами. Также запланированы отборочные и полуфинальные раунды дебатов. В том числе пройдут выступления журналиста и представителя Министерства иностранных дел. Финалом станет решающий этап дебатов и выездной исторический маршрут по Логойску с посещением мемориального комплекса «Линия Сталина». И в завершение выпуска. Магнитная буря внезапно началась на Земле. Об этом сообщают российские ученые. Пока что явлению присвоен слабый уровень G1. Это третья буря в августе. Предыдущие возмущения фиксировались в начале этого месяца. По данным специалистов, возмущения прекратятся к полудню, однако полная стабилизация займет 2-3 суток. Буря вызвана корональной дырой, поэтому возможны повторные всплески.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля, 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

спустя.

0: Мама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надёжный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская формация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
1: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинской, Солигорской и Мариной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько зерна планируют собрать в Беларуси и кто может лишиться крупной суммы денег.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетил производство стрелкового оружия в Минской области. Глава государства подчеркнул, стрелковое вооружение составляет основу любой армии. Оно является ключевым элементом как при ведении боевых действий, так и при организации обороны. Александру Лукашенко представили первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б. Работы по созданию в Беларуси стрелкового оружия и боеприпасов к нему были начаты в 2018 году. Реализация подобных проектов позволит достичь полной технологической независимости в этом сегменте. Рекордный урожай зерна ожидается в Беларуси в этом году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. По его словам, общий сбор зерна, рапса, гречихи и проса в этом году ожидается на уровне 9 миллионов тонн. Также планируется собрать и 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна. Общий намолот по республике может достичь 11,5 миллионов тонн. Это на 300 тысяч тонн выше прошлогоднего рекорда.
0: К новостям в мире.
1: Ливия планирует привлечь от 30 до 40 миллиардов долларов инвестиций в нефтяной сектор. Таким образом, власти намерены увеличить добычу ископаемого до 2 миллионов баррелей в сутки к 2030 году. Сейчас страна добывает 1 миллион и 400 тысяч баррелей в сутки. Нехватка капитала сдерживает освоение более 60 месторождений. Глава Национальной нефтяной корпорации страны заявила о возможном переходе к концессионной модели для привлечения инвесторов. Отмечу, Ливия обладает крупнейшими запасами углеводородов в Африке и входит в ОПЕК. К новостям регионов. Попытку хищения сельхозпродукции пресекли в Минском районе. Об этом информирует ГАИ. Стражи закона остановили легковой автомобиль на автодороге Н-9034. В багажнике обнаружили 6 мешков зерна. Водитель пояснил, что купил зерно у пассажира, который работает животноводом на сельхозпредприятии. При осмотре места жительства работника найдена 100-литровая бочка муки, также вывезенная с территории организации. По данному факту ведется проверка. И в завершение выпуска. Житель США может лишиться крупного выигрыша из-за своей забывчивости. Случай произошел в штате Нью-Йорк. Речь идет о сумме в 1 миллион долларов. Счастливый билет лотереи был куплен в продуктовом магазине. Владелец угадал 5 основных чисел, однако для получения денег ему необходимо заявить о себе до 1 сентября. Если победитель не объявится в течение ближайших 2 недель, то вся сумма сгорит.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья мои, привет! Вот был бы сейчас 2028 год, красивая была бы дата 18.08.28. Все бы свадьбы назначили, а погода вот так бы все впечатление испортила. Вывод: как хорошо, что мы там, где должны быть, и тогда, когда должны быть. Еще больше жизнеутверждающих мыслей ждут вас между делом сегодня вплоть до 16 часов, потому что с вами здесь все это время буду я, Некроманова. Всегда найду, понимаете ли, из чего сделать повод для разговора и, конечно, для радости. И вас к этому призываю. Делитесь чем-то позитивным, чем для вас примечателен этот вторник, 18 августа. Эфирный чат уже ждет и не дремлет. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну а прямо сейчас спасать наши жизни и настроение уже бежит команда Gordon City, Saving My Life.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: кто-то фанатеет по Годзилле, а кто-то по Звездным войнам. Даже памятники соответствующие устанавливают, а потом на них таблички меняют.
1: В курсе дела.
0: В Одессе с памятника герою «Звездных войн» Дарту Вейдеру сняли табличку на русском языке. На ней было написано «Отцу нации от благодарных детей и пасынков». Как будто бы на первый взгляд это очередной русофобский выпад. С одной стороны, печально, конечно, что даже над Вейдером решили поглумиться в угоду повестке. С другой стороны, возможно, я сейчас озвучу не совсем популярное мнение, но что если эту табличку сняли сами же русскоязычные одесситы? И вот почему. Для них-то отцом нации является совсем не это непонятное существо из далекой галактики. Звездные войны там, конечно, тоже чтят и любят, но не до такой же, простите, степени, чтобы вешать на Вейдера такие сакральные для русской культуры титулы. Скорее всего, местным показалось, что шутка перешла границы дозволенного, и они просто привели город в порядок по своему вкусу, а не по указке языковых патрулей.
1: В курсе дела.

0: сегодня как раз тот день, друзья, когда лучше из дома не отпускать никого ни на шаг, ни на шаг. Потому что лить, как из ведра, будет буквально до вечера. Ну а вот если нужен вам более точный прогноз погоды от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди, во многих районах сильные дожди. Местами, а по юго-востоку на большей части территории еще и грозы. Ну вот, спасибо, пожалуйста. А ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. По юго-востоку при грозах, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Ничего себе. Максимальная температура воздуха плюс 14, плюс 20. По юго-востоку плюс 21, плюс 27. В Минске сегодня преобладание облачной погоды, сильный дождь. Я добавлю от себя долгий дождь. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 14, 16. Вечером плюс 13, плюс 15. Ну, в общем, в любой непонятной ситуации, друзья, главное, не заплывайте за буйки.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: А вы знали, что у нас на волне работают маленькие супергерои, наши юные ведущие, которые каждый день задают своему цифровому помощнику вопросы и разбираются в интересной теме. И сейчас мы вместе с ними узнаем, как работает умная колонка.
1: Компания Белтелеком представляет.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Категория 0+.
1: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
6: Дети, дети, дети, дети в интернете.
7: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
8: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, как работает умная колонка.
7: Тема активирована. Выдаю информацию.
8: Умная колонка – это как друг, который живет в маленькой коробке. У него нет рук и ног, зато есть уши, микрофоны. Они слышат даже шепот. Но колонка не слушает все подряд. Она ждет волшебное слово, например, «Алиса» или «Окей, Гугл». Ты сказал пароль, и колонка проснулась. Она записала твой голос и отправила в интернет. Там, в огромном центре, твои слова превратились в текст. Умная программа поняла вопрос и начала искать ответ. Ты спросил про погоду. Она нашла цифры, а потом случилось самое интересное. Компьютер собрал ответы звуков, он подобрал интонацию и высоту. Голос стал звучать, как человеческий. Ответ вернулся в колонку. Динамик произнес его вслух. Все заняло меньше секунды. Но если интернет пропадет, колонка сможет только включить будильник. Зато она умеет учиться. Колонка запоминает, какую музыку ты любишь, и становится твоим персональным помощником. Но помни, она не живая, это просто умная программа в красивой коробке.
7: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
8: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Теперь я знаю, что колонка просыпается только по имени и не запоминает все подряд. Но лучше не говорить при ней пароли и секреты, ведь она всегда слушает. Наша безопасность – это наша ответственность. Пока, Лана.
7: До встречи.
1: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие

0: Пару минут. Я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и где тигр обокрал фотографа.
1: Новости.
0: Власти Беларуси будут делать все необходимое для сохранения мира в стране. Об этом заявил президент нашего государства. Он подчеркнул, что официальный Минск не заинтересован в ведении каких-либо боевых действий. Политик также отметил, Беларусь стала домом для представителей многих народов и верований. Власти и далее будут работать над сохранением мирного сосуществования разных людей внутри страны. Среди прочего, президент призвал белорусов активно трудиться на благо республики. ВВП Беларуси немного вырос. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве сравнивали итоги первых 7 месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого. В денежном эквиваленте показатель превысил 180 миллиардов рублей. Индекс-дефлятор общего продукта нашей республики составил 13%. На такую величину выросла стоимость производимых товаров и услуг по отношению к изучаемому периоду 2025-го.
1: К новостям в мире.
0: Взрыв произошел на заводе лесопромышленной компании в Финляндии. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент случился сегодня ночью. Взрыв прогремел на накопительном резервуаре складской зоны. В результате вылилось около 50 кубометров талового масла, а часть попала в озеро Сайма через канализацию. Производство на предприятии приостановлено для оценки ущерба и проведения ремонтных работ. Новостям регионов. Аграрии Минской области завершают уборку зерновых. Об этом рассказали власти центрального региона. Так, намолочено более 2 миллионов и 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Также планируется намолотить 700 тысяч тонн зерна кукурузы. Это позволит выйти на общий урожай в 3 миллиона тонн. Кроме того, аграрии готовятся к севу озимых зерновых и завершается подготовка хранилищ для овощей. И в завершение выпуска. Амурский тигр обокрал немецкого фотографа. Об этом сообщили в самом центре. Случай произошел в Приморском крае. Хищник забрался внутрь пещеры с фотоловушкой, взял технику в зубы и унес ее в неизвестном направлении. Оборудование пока не найдено. Отмечу, пострадавший фотограф специализируется на съемке редких крупных кошачьих.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио «Между делом» на «Минской волне».
1: А попробуйте прямо сейчас три раза вслух произнести «размокропогодившаяся погода». Получилось? Я уверена, что да, ведь все ее уже за сегодня прочувствовали, ощутили на себе в полной мере. Но знаете, даже в такие пасмурные и проливные дни надо уметь поднимать себе и другим настроение. Вот я умею, у меня работа такая, и знаю, что поднимает настроение лучше всего. Конечно же, это подарки. В этом часе разыграем прекрасный и необходимый в такую погоду плед от нашего нового партнера. Дождитесь условия и обязательно активно участвуйте в рубрике «Из песни слов не выкинешь». И пусть победит самый промокший.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще?
5: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Горячая волна. Знойное лето в каждой ноте.
1: Мда, что скажешь, лето у нас настолько сегодня знойное, что, согласитесь, даже плед бы не помешал. И у нас такой для вас имеется теплый, уютный от компании «Атлант М». Но плед в их случае это скорее прикрытие, вернее укрытие. А на самом деле «Атлант М» автомобили с пробегом – это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Ну, в общем, вы поняли, за авто вам туда, в «Атлант М», а за пледом и веселыми заданиями – это ко мне.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Сегодня подсмотрела в календаре и отмечают свой профессиональный праздник – географы. Я тут подумала, а географ вообще – это кто? Это что за человек? Суперчеловек. Конечно, тот, который атласы и контурные карты с закрытыми глазами может прочитать. Потому что для него весь мир, правильно, как на ладони. Поэтому я нашла буквально гимн географов на просторах творчества Евы Польной. Представляете, если она услышала бы, как удивилась. Будем слушать фрагмент песни «Весь мир на ладони моей». В ее исполнении ваша задача во фрагменте – вычислить запиканное слово и прислать его мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Оказаться сегодня нужно 43-м по счету с правильным, естественно, ответом.
0: Какого слова не хватает?

0: А я, кстати, не против. Я вместе и только за, если кто-то получит за свои старания подарок от компании Атлант М. Это теплый, уютный плед. Вот такое вот яркое, классное напоминание о выигрыше на нашей радиостанции МВ Радио. Вот так навсегда запечатлеть в своей памяти. Итак, друзья, вижу, что полетели ответы, половина неправильных, сразу говорю, так что перепроверьте себя, что там было на самом деле запикано. Мне нужно, чтобы вы оказались 43-м по счету. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
1: Весни на ладони моей, а не прошу ни о чем, вот только бы время быстрее.
2: Песни слов выкинешь.

Новое радио. Минск 97.4 FM. Наши на Минской волне.

0: погоду согреть, конечно, может только любовь, музыка, ну и красивый плед, который заботливо предоставила нам компания «Атлант М» автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Песни слов выкинешь.
0: У нас на МВ радио тоже выгодная финансовая программа. Между прочим, имеется, я вам фрагмент песни с запиканным словом, а вы мне, собственно, разгадку этой тайны. Сегодня мы слушали Еву Польну «Весь мир на ладони моей», и запикано было не думать.
1: Правильный ответ.

0: мои.
1: Ну и нашему сегодняшнему победителю теперь точно не придется, друзья, думать, чем укрываться прохладными вечерами и куда обращаться за качественными автомобилями. Конечно, в Атлант-М. Ну, а я уже готова объявить 43-го по счету с правильным ответом. Им оказался мужчина Ярослав. 2744, последние цифры номера. Ярослав, мы вас поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой, ну, пока что не автомобиль, но плед точно.
2: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
2: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
2: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
2: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько семей получили помощь к школе и как Вьетнам осваивает космос.
0: Новости.
1: Общий объем банковских вкладов населения Беларуси преодолел отметку в 25 миллиардов рублей в эквиваленте. Об этом заявили в Национальном банке. Доля вкладов в белорусских рублях достигла 73%. Ведомство отмечает, большинство граждан выбирают долгосрочные безотзывные депозиты. Примерно две трети из них открываются онлайн. За первое полугодие было заключено более 500 тысяч таких договоров. Свыше 85% многодетных семей в Беларуси уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Помощь выплатили более чем 97 тысячам семей по всей республике. Размер выплаты на каждого школьника составляет порядка 160 рублей. Всего семьям перечислили более 30 миллионов рублей. Также более 900 семей получили адресную социальную помощь.

0: новостям в мире.
1: Ущерб от землетрясения в Колумбии превысил 9 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент страны Абеларда де ла Эспириэлья. Напомню, инцидент произошел на прошлой неделе в западной части страны. Погибли почти 300 человек, более 4 тысяч жителей пострадали. Стихия разрушила более 26 тысяч домов. Основной урон нанесен жилым зданиям и инфраструктуре. К новостям регионов. Более 400 человек обратились к медикам из-за укусов клещей в Минской области. Такими данными за июль поделились в Минском областном центре гигиены и эпидемиологии. Случаи зарегистрировали почти во всех районах области. Всего с начала года за помощью обратились около 1500 человек. Из них более 500 детей. Чаще всего укусы происходят в лесах и в сельской местности. И в завершение выпуска. Вьетнамская компания WinSpace подписала контракт с американской корпорацией SpaceX. Соглашение предусматривает запуск спутников в следующем году. Американская корпорация доставит вьетнамские спутники на орбиту. WinSpace же будет отвечать за их разработку, производство и эксплуатацию. Руководство компании заявляет, что это важный шаг для развития космической отрасли Вьетнама. Контракт поможет интеграции страны в мировую космическую промышленность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: друзья мои, «Минская волна» в этом году отмечает 22 года в эфире. И в честь этого, 4 сентября, мы встретимся с вами на одной из главных площадок города у Дворца спорта. Вас ждут ваши любимые ведущие «Калейдоскоп», «Звезды талантов», зажигательные конкурсы и замечательные подарки от наших партнеров. Ну и какой же день рождения без гостей? Поэтому мы вас приглашаем. Запоминайте и не перепутайте, встречаемся 4 сентября в 18 часов на Немиге. Ну, а этот час на МВ-радио тоже обещает, между прочим, и между делом быть веселым. У нас здесь игра «Факт или фейк» предполагается, а значит, кто-то обязательно уйдет, а не с пустыми руками.
1: Добавим драйва

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. We'll be right back.

0: повидать всех девочек и мальчиков, а также их родителей совсем скоро, буквально на ближайших выходных, собирает Центральный ботанический сад. 22 и 23 августа там пройдет первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и показы мод, яркие шоу, анимация, концерты и посвящения в первоклассники. Для родителей лекторий по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко, всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
1: Факт или фейк?
0: И хоть в привычном понимании, друзья, ботанический сад – это по определению про флору, мы с вами сегодня будем разбираться в фауне. Все для того, чтобы заполучить два билета на первоклассный праздник в ботаническом саду. У меня про животных, именно домашних животных, будет определенная информация. Ваша задача – догадаться, правда это или вымысел, факт или фейк. Жду от вас, соответственно, в качестве ответа на Viber, Telegram 8029. 9-10-10-307 или на номер для смс 9-7-0-4. Будете сегодня 43-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок, билеты в ботанический сад на 22-23 августа. Итак, спать с собаками полезнее, чем с кошками. Исследование показало, что качество сна у собачников и самочувствие после пробуждения гораздо лучше, если они пускают в кровать своего питомца. Аналогичное сравнение у кошатников, разницы никакой не показала. Как вы думаете, это факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 10 10 30.

0: Не стой, танцуй, не сиди, а активно участвуй. Тогда рано или поздно удача улыбнется тебе, и ты получишь подарок от МВ Радио и от нашего партнера. Например, билеты на прекрасное мероприятие 22 и 23 августа. Центральный ботанический сад приглашает нас всех на первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и показы мод, яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники для родителей лекторий по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
1: Факт или фейк?
0: Ну и давайте разбираться. Мы выясняли сегодня, кому же спится лучше, собачникам или кошачникам. И у меня была определенная информация. Ваша задача была определить, это правда или вымысел, факт или фейк. Я от вас ждала в качестве варианта ответа. И выяснилось, друзья, что действительно спать с собаками оказалось полезнее, чем с кошками. Поэтому нужно было прислать мне именно факт. Ну, а знаете почему? Потому что собаки, во-первых, социальные животные, которые подстраиваются под ритм жизни хозяина. Если вы, например, ложитесь спать, собака, скорее всего, ляжет рядом и будет вот так вот спать всю ночь, не мешая вам. Кошки же, они сумеречные хищники, их пик активности приходится на 3-5 утра. И в это время она что только не делает, что только себе не позволяет. Ходит сама по себе, бегает сама по себе, даже по голове вот может ходить. У меня такое было. К тому же поглаживание собаки перед сном вызывает мощный выброс окситоцина, гормона объятий. Исследования показывают, что у владельцев именно собак этот выброс гораздо выше, чем у владельцев кошек, из-за более тесного эмоционального взаимодействия. Собаки ведь при этом в глаза нам смотрят, ищут контакт. Плюс тревожным людям спать с собакой, ну, как-то вот объективно спокойнее. Ведь в случае опасности она, как минимум, подаст голос и разбудит. А кошка? А что кошка? Она, скорее всего, убежит сама и спрячется куда подальше. Вот такие дела, друзья. Поэтому тревожники, заводите, наверное, какую-нибудь себе собаку. Это вот как лишний повод задуматься. Ну, а мне сегодня с ответом правильным, что это факт, нужен был 43-й по счету. С этим справился прекрасный мужчина. Сегодня, кстати, мужчинам везет. У меня Владислав 2832, последние цифры номера. Именно вы у нас получили эти два билета в ботанический сад на первоклассное мероприятие. Берите детей своих, если они у вас имеются. Берите знакомых детей, если своих пока что не завели. И прекрасно проводите время 22 и 23 августа.
1: Добавим драйва.

0: на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем рассказали в Министерстве образования и на что способны птицы.
0: Новости.
1: Объем промышленного производства в Беларуси немного вырос. Такие данные за 7 месяцев года приводит Национальный статкомитет. Так, производство в горнодобывающей отрасли выросло почти на 3%. Снабжение электроэнергией и газом увеличилось примерно на 8%, а водоснабжение и удаление отходов на 2%. В обрабатывающей промышленности объемы снизились незначительно. Около 2600 школ откроют двери для учащихся 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве образования. По данным ведомства, сейчас завершаются ремонты более чем в 120 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. Также в Минобразовании напомнили, в новом учебном году изменится порядок питания школьников. В учреждениях образования разрешат вендинговые аппараты с продукцией для питания детей и подростков. Всего с 1 сентября к учебе приступят более миллиона ребят.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times. Вашингтон продолжает играть конструктивную роль в диалоге между сторонами. Официальная Москва готова принять спецпосланников Трампа для новых переговоров. Президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога по Украине после завершения горячей фазы на Ближнем Востоке. К новостям регионов. Подростки из Минского района похитили товары с пункта выдачи маркетплейса. Об этом сообщили в МВД. Общая сумма похищенного составила около 16 тысяч рублей. Один из юношей подрабатывал на пункте и имел доступ к товарам, а другой помогал сбывать похищенные. Схема действовала

0: несколько недель. По данному факту заведено уголовное дело. Милиция напоминает, ответственность за такие преступления наступает с 14 лет. Родители призывают следить за занятиями своих детей. И в завершение выпуска. Гусь предотвратил серьезный пожар в штате Техас в Америке. Об этом сообщает издание People. Огонь вспыхнул в сарае, где жили куры и индейки. Птица заметила пламя, выбежала на улицу и стала громко кричать. Хозяин дома проснулся от шума, увидел огонь и потушил его водой еще до того, как он перекинулся на соседние постройки. По словам мужчины, гусь спас жизнь его семьи и других животных.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Вы знаете, пожалуй, дождь можно поблагодарить за необыкновенную атмосферу. Когда ты весь такой промокший, забежал домой, переоделся в домашнее, свернулся на диване калачиком под пледом и включил телевизор. Вот в такой ситуации дождь я люблю. Пусть стучит себе за окном, а мы с чашкой горячего чая или какао насладимся просмотром. Но для начала нужно определиться с выбором подходящего фильма. Давайте поможем друг другу. В рубрике «Дневной сеанс». Присылайте свои отзывы на то, что уже успели посмотреть. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Ну, а я, Ника Романова, пока объявляю время музыки на МВ-радио и время группы «Артик и Асти» тоже.
0: Лучший нон-стоп вашего дня.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Дневной сеанс.
1: А хотите сериал, который может одновременно держать в напряжении и тут же рассмешить абсурдной ситуацией или репликой? Он ловко балансирует между хоррором и комедией. И это «Бухта вдов». Главный герой – мэр Том Лофтис, которого блестяще, кстати, сыграл Мэттью Рис из «Моих любимых американцев», приезжает в небольшой островной городок у побережья Новой Англии, чтобы вывести его из кризиса и привлечь туристов. Но есть одна проблемка. Местные жители свято верят, что их остров проклят. Они против приезжих, утверждая, что любое вторжение в их мир разбудит древнее зло. Том, как рациональный человек, сначала не верит во все эти байки, но очень скоро в городе начинают происходить действительно странные вещи. Ну, что сказать, друзья. Во-первых, визуальный ряд потрясающий. Затягивает буквально с первого кадров. Создателям отлично удалось передать гнетущую, сырую, холодную атмосферу заброшенного этого проклятого, так называемого, острова. Старые дома, густое туманище, бесконечное море. Ну и в целом отличный мистический сериал. Динамичный, интересный, при этом легкий и на психику совершенно не давит. Рекомендуется всем, кто любит нестандартный подход к жанру ужасов. Если такие среди вас есть, посмотрите на эту «Бухту вдов», а потом расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.

предупреждаю сразу, не только ветер сегодня у всех в волосах, но и дождь. А вот такую погоду напророчил нам Белгидромет. Облачно с прояснениями по Беларуси. На большей части территории дожди, грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 по юго-востоку, от плюс 21 до плюс 27. Все-таки, ну вот меня лично радует, что хоть где-то тепло. В Минске сегодня преобладание облачной погоды, сильный и долгий дождь. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем от плюс 14 до плюс 16. Вечером 13-15.

0: Кое-кто из вас мне уже ответил на призыв, что посмотрели и что на это скажете. И вот что сообщила Светлана. Добрый день, Ника. Недавно по совету подруги посмотрела дораму «В погоне за нефритом». Это так называемая мыльная опера по-китайски. Посмотрела 15 серий. Показалось интересненько, но как-то растянуто, нудно. Заглянула в последнюю 40-ю серию. Убедилась, что хэппи-энд. Все сюжетные линии закрыты, и думала, на этом изучение китайского кинематографа окончено. Но через 2 дня прям соскучилась по этому сказочно красивому главному герою, по детски доброму сюжету средневекового Китая, и вернулась, и досмотрела до конца, хотя так и не запомнила имена главных героев. Ну, с именами там понятно, что сложно, это же все-таки китайская штука, да? Но какой интересный случай, опыт у вас, Светлана, все-таки вышел. Гештальт кинематографический закрыт, и это здорово. Слушайте, хорошо, что там не как в турецких сериалах по 2,5 часа серии, так что грех жаловаться на затянутость. Но 40 серий – это, конечно, что-то. В наше время уже 10, и то перебор считается. Хотя иногда вот мне тоже хочется вот в такое прям с головой погрузиться, потому что устаешь от суеты и постоянной динамики, даже в фильмах. Ну и на этом пора нам попрощаться, друзья. У меня снова время между делом наступит теперь завтра в полдень. Ну а впереди у вас еще прекрасный вечер с Викой Красовской. Не пропустите, и пока.
1: Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой урок пройдет 1 сентября и о новом рекорде роботов Китая.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ утверждает новый порядок оказания услуг в этой сфере. Так, льготное кредитование продлено на неограниченный срок. В том числе исключены лимиты по кредитам, а сроки договоров увеличены до 7 лет для предприятий и до 10 лет для граждан. Для отдаленных регионов введен специальный сбор в размере 45 рублей вместо налога. Также документ разрешает иметь до 15 жилых комнат в агроэкоусадьбах и расширяет перечень их услуг. Единый урок «Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра» пройдет в школах Беларуси 1 сентября. Об этом заявили в Министерстве образования. Занятие будет посвящено уважению к достижениям народа и сохранению наследия для будущих поколений. Он поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. Методические материалы, презентации и сценарии будут размещены на национальном образовательном портале. При разработке планов специалисты должны учитывать возраст учащихся, уровень их подготовки, а также местные материалы и традиции учреждений.
0: К новостям в мире.
1: Япония планирует проводить испытания ракетных систем на полигонах в Австралии в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает ТАСС. В Министерстве обороны континентального государства подтвердили, что переговоры по этому вопросу активно ведутся. В том числе испытания затронут гиперзвуковые ракетные системы. Австралийская сторона рассматривает возможность предоставления своих полигонов для японских нужд. Стороны рассчитывают договориться о конкретных условиях сотрудничества в ближайшее время. Новостям регионов. Браконьера задержали в Солигорском районе. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Мужчина ловил раков в темное время суток. Это был несколько сотен особей. Он превысил разрешенный лимит в несколько раз. Нарушитель закона будет привлечен к уголовной ответственности, а также будет обязан выплатить

0: крупный штраф за нанесенный природе ущерб. И в завершение выпуска. Робот-бариста из Китая установил мировой рекорд по скорости выдачи кофе. Об этом пишет ТАСС. Устройство задействовали в полностью роботизированной кофейне. Аппарат работает круглосуточно. В первый день работы робот-бариста отдал клиентам 202 чашки кофе за час. На приготовление одного напитка у него уходит 20-30 секунд, а линия может обрабатывать 7-8 заказов одновременно.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
4: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов выше 0. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ Радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Ариана Гранде вернулась к бывшему возлюбленному и снова встречается с Рики Альваресом. В личном блоге певица опубликовала серию их совместных фото. Роман пара возобновила после расставания Арианы с Итаном Слейтером, с которым она встречалась 3 года. Инсайдеры рассказывали, что Альварес все это время продолжал общаться с семьей Гранде. Кроме того, его регулярно видели на ее концертах. Влюбленные познакомились в 2015-м, когда танцор начал сотрудничать с певицей и ездить с ней на гастроли. Бруклин Бекхэм и Никола Пельц выбрали новую дату своей свадьбы на фоне конфликта с родителями. Напомню, они поженились 4 года назад в апреле, но теперь из-за семейных перипетий они больше не хотят воспринимать этот день как повод для торжества. 2 августа в прошлом году они провели повторную церемонию, на которой обновили свадебные клятвы. И теперь отчет семейной жизни ведут с него. Таким образом, супруги решили перезагрузить историю своих отношений. Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно проводят время вместе. По данным инсайдеров, Питт регулярно навещал Энистон на съемках сериала «Утреннее шоу», причем его привозили прямо к ее трейлеру, где они вдвоем обедали. Визиты случались как минимум раз в неделю. Кроме того, эксы встречались и в доме актрисы, вдали от посторонних глаз. При этом подчеркивается, что их связь носит исключительно платонический характер. Ну ага, как же, так мы сразу и поверили. Хотя и им обоим уже в районе 60. Может быть, и правда только платонический. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Свое родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, добрый вечер. Дождались на часах 17.09. У микрофона я, Вика Красовская. 3 часа только полного релакса, классного настроения, ну и ваших сообщений. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте любимый чай, какой вы там любите больше, ромашковый или обычный такой черный байховый, и выдыхайте. Рабочий день, все, завершился. Поэтому давайте наслаждаться этим моментом и только послушайте, как красиво сегодня барабанит дождь по крышам Минска. Идеальная погода. Года, чтобы просто укутаться в плед и никуда не спешить. Помечтать о чем-то по-настоящему роскошном. Да или просто полистать на маркетплейсе какие-то покупки, я не знаю. Как-то вот просто скинуть вот это напряжение этого дня. Поэтому, друзья, пишите в наш чат обязательно, какие у вас планы на этот вечер. Может быть, хотите отметить какой-то праздник и не знаете, с кем делать это, с Минской волной. 8-0-29-10-10-307. Ну, а впереди любимая игра «Перепелка», где я разыграю билет в «Пиксел». Ну а в финале часа тоже расскажу интересную новость. Устраивайтесь поудобнее. Ну а уж если вы в автомобиле, то тоже будьте максимально внимательны на дорогах Минска. В начале следующего часа я расскажу, есть ли пробки в любимой столице.
0: Легко и спокойно, как дома.

что видела, как молодые люди в шортах перепрыгивали лужи и подумала, ну, завтра же должно быть теплее и солнечнее, так скажем. Но нас ничто не остановит, и августябрь не опустит настроение на 100%, потому что у нас есть антидот, можно сказать, волшебная вакцина. Это развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Там есть комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland, Терраса Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Поэтому хандрить точно мы не будем. Это осенняя погода всего лишь на один денек. Давайте потерпим. Давайте, наоборот, соберем себя вот в кучу, да, возьмем себя в руки и остаток этого лета проведем на максимум и не будем сидеть дома. Это важное такое замечание и наблюдение. Ну, а я готова отдать сертификат Pixieland человеку, который хорошо разбирается в музыке, прекрасно владеет музыкой нулевых. Это я про то, что сегодня искусственный интеллект переделал хит 2000-х. Ваша задача — вспомнить, кто его спел в оригинальной версии, и прислать ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Побеждает 18-е сообщение с правильным ответом. Поэтому давайте делать погромче ваши динамики. Попросите всех, кто рядом сидит, потише разговаривать. Сейчас прозвучит задание. Будьте внимательными, потому что подарок, я считаю, великолепный. Особенно вот когда за окном такая неприятная погода. Ну что, слушаем задание.

что, кто спел эту песню впервые? 8029-10-10-307. Для вас прозвучала версия от искусственного интеллекта. Изменена была музыка, а вот слова остались прежними. Ну, осталось лишь только вспомнить. Напоминаю, 18-е сообщение сегодня с правильным ответом станет победным.

0: на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие. Путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. МВ Радио.

«Самарская волна» на связи. Мы знаем, как поднять настроение, как вот улучшить вечер этого вторника, который, ну, для многих оказался максимально, ну, непредвиденным. Кто-то забыл сегодня зонт, кто-то вообще не хотел идти на работу. Но поверьте, вечером намного легче дышится. Я вам как профессионал это говорю. Ну и как всегда, игра-перепелка состоялась буквально несколько минут назад на «Минской волне». Ваша задача была побороться с искусственным интеллектом, догадаться, что за песню он зашифровал, которую вы 100% знаете, слышали, пели, возможно, в караоке или где-то еще. И прислать ответ в наши мессенджеры Viber или Telegram и оказаться 18-м правильным по счету. Давайте напомню задание.

Да, в такой версии стиля аниме эту песню группа точно не слышала, но у нас в эфире возможно все, потому что нейросеть, она переделывает максимально неузнаваемо, чтобы, конечно же, вы не догадались. Билет сегодня это... Пикселенд, сертификат, который забирает победитель. Давайте слушать правильный ответ, ну и версию, которую вы 100% знаете. Оригинал.

говорила, что вы догадаетесь, и так и случилось. Билет в Pixieland достается нашей слушательнице по имени Любовь. Последние цифры номера 9917. Любовь, вы сегодня становитесь не просто обладательницей сертификата в Pixieland, но и первой победительницей этого вечера как дома шоу. Уверена, что это хороший знак для вас, и, возможно, сделаете сегодня что-то такое, что вас заставит взбодриться, развеселиться и почувствовать знаки Вселенной, которая посылает вам лучики света и добра. Ну, а я напоминаю, что партнер нашего розыгрыша Pixieland – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Pixieland, ТРЦ Червенский, третий этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера. Обязательно приходите, поднимайте себе настроение. Ну, а я уж совсем скоро вернусь и расскажу, что там происходит в Вашингтоне, что на этот раз у Дональда Трампа произошло. Как дома шоу.

0: радио. В курсе дела.
1: Ну что, друзья, вечер в разгаре, а в Белом доме в Вашингтоне сегодня явно пьют не шампанское. Пока вы стоите в вечерних пробках Минска и думаете, как дотянуть до выходных, Дональд Трамп думает, как дотянуть хотя бы до 40%. Да-да, Трамп обновил личный антирекорд. Его рейтинг одобрения рухнул до красивой, но очень грустной цифры в 33%. Социологи посчитали, что 2/3 американцев сейчас смотрят на политику Белого дома и тихонько вздыхают. А ведь как хорошо все начиналось летом 25-го. Стабильный 40%, надежды, обещания, но тут пришли мартовские цены на бензин, а за ними затяжной конфликт с Ираном, и рейтинг Трампа покатился вниз быстрее, чем курс некоторых криптовалют. В общем, Дональд, пора задуматься о вечном или хотя бы о ценах на заправках. А мы, друзья, продолжаем наш вечер на Минской волне. Как всегда, море классной музыки. Как всегда, я вам напомню о том, что главное событие сентября состоится 4 числа у Дворца спорта. Обязательно приходите к нам поздороваться, потанцевать, выиграть подарки. Минская волна разыграет на всю площадь у Дворца спорта 100 литров варенья. Вы представьте себе, насколько сладко нам всем будет. Ну, мы, конечно, успеем и потанцевать, и позажигать со звездами белорусской эстрады. Но в целом классно провести этот вечер. Напоминаю, 4 сентября, Дворец спорта, 18:00. Приходите, будет 100% жарко, будет весело. Ну и с нами точно вы не соскучитесь. Ну а я вас, как всегда, оставляю тоже с классной музыкой. В начале этого часа будут новости. Я же обязательно вернусь, посмотрю, есть ли пробки в Минске, и обязательно озвучу. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

0: Обстановка на дорогах.
1: Что, друзья, за окном классический дуэт. Дождь смывает планы на вечер, а город замер в глухих пробках. И как будто бы автомобили стоят возле какого-то большого бассейна. Но возле бассейна мы любим что? Загорать, а не стоять и чего-то ждать. Да, сервис Яндекс говорит, что в Минске 8 баллов. Поэтому вот постараюсь максимально быстро пробежаться по основным. Очень много ДТП я вижу. Не надо торопиться, ребята, потому что можно застрять на очень-очень долго. Улица Академическая, там произошло ДТП в сторону улицы Сурганова, будьте внимательны. Далее стоит улица сама Сурганова, Орловская и перекресток с Долгиновским трактом. Партизанский проспект, очень тоже имеется большое затруднение в районе улицы Ванеева, улица Долгобродская и улица Козлова, вам тоже отдельный привет, очень длинный затор. В центре города вижу несколько ДТП, это район проспекта Машерова. И, конечно же, на пересечении улицы Максима Богдановича очень длинный затор. В общем, на Кольцевой, друзья, тоже очень длинные пробки находятся в районе Лошицы. Несколько ДТП. Далее, ближе к заводскому району тоже затруднено движение. Внешнее кольцо практически все стоит. Внутренняя сторона Кольцевой начинается от Зеленого Луга и до Уручья. Все, вот, в общем, вся МКАД красным цветом отмечена. На Логойском тракте произошло ДТП, съезд с Кольцевой, там прям бордовым цветом. Тоже не стоит торопиться, потому что не такая хорошая видимость, как мы привыкли, а скорость надо сбрасывать и вообще следовать всем знакам, как я говорю, торопись медленно, чтобы добраться, куда бы вы сейчас ни ехали. Может быть, кто-то отменил планы в связи с погодой, потому что я знаю, что все мы солнцезависимые люди, и всем хочется побыстрее добраться домой, поужинать, выдохнуть, посмотреть сериал или почитать книгу. Ну, а я рекомендую остаться на Минской волне, потому что у меня, как всегда, есть подарки. Есть новости, потому что Центральный ботанический сад, партнер нашего следующего розыгрыша, вам понадобится хорошее настроение, уверена, что у всех слушателей оно есть, и желание что-то приготовить. А когда мы готовим у себя на виртуальной кухне, когда посуду мыть не надо, это двойное удовольствие, но еще и подарки раздаю. Поэтому, друзья, оставайтесь, игра «Что не так у шефа» начнется буквально через несколько минут. У микрофона, как всегда, дождливым, солнечным, да любым вечером на Минской волне, Вика Красовская.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Очень надеемся, что 22 и 23 августа солнышко улыбнется всем нам, потому что в Центральном ботаническом саду состоится праздник. Не простой, а первоклассный. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и показы мод, яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники. А для родителей лекторий по воспитанию детей, проведение последних ярких выходных лета состоится именно в ботаническом саду. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением. У нас два билета. Если у вас есть настроение, есть желание отправиться в ботанический сад, необходимо поучаствовать в нашей игре «Что не так у шефа?» и неплохо разбираться в каких-то рецептах. Почему я говорю так широко и обтекаемо? Потому что каждый раз я выбираю или что-то максимально простое, что мы готовим регулярно на повседневной основе, ну, это типа макароны с сосисками, да? Либо мы готовим фуагру. Именно сегодня такой у нас будет рецепт. И многие, кстати говоря, думают, что это чисто французское изобретение, но историки готовы поспорить, так же, как и я. На самом деле, нежнейший паштет из гусиной печени придумали в Древнем Египте. И примерно 4500 лет назад египтяне заметили, что дикие гуси перед долгой миграцией активно налегают на инжир, отчего их печень становится огромной, жирной и невероятно вкусной. И потом этот кулинарный лайфхак подсмотрели римляне, ну а французы просто довели рецепт до абсолютного культа. И у меня есть очень хорошая новость. Чтобы попробовать это блюдо, не нужно лететь в Париж. Его вполне можно приготовить у себя дома. Здесь и сейчас главное обзавестись ингредиентами. Правила игры максимально простые. Если вы только что подключились, рассказываю. Я читаю классический состав для приготовления паштета фуагра, или фуагра, если мы говорим на парижский манер, неважно, это не имеет никакого значения, поверьте, будет вкусно. Ваша задача догадаться, что я лишнее добавила, потому что лишний ингредиент у меня всегда есть, в этом и суть игры «Что не так у шефа». Если вы понимаете, что я рассказала там и добавила лишнее, присылайте ответы либо в Viber, либо в Telegram. Номер у нас неизменный, 8029-1010-307. Побеждает 18-е сообщение с правильным ответом, и человек заберет два билета в ботанический сад на эти выходные. Думаю, все понятно, все разложила по полочкам, теперь осталось дело за вами. Ну что, поехали.
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления фуагры нам понадобится гусиная или утиная печень, морская соль, свежемолотый перец, щавель, оливковое масло. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: не так у шефа.
1: Ну что, привет всем, кто присоединился к «Минской волне». Я знаю, что многие уже отправились на свою кухню, потому что мой рецепт популярного блюда фуа-гра вообще навел шороху в наших мессенджерах, потому что, оказывается, люди разбираются. Даже мне прислали полноценный рецепт, с чем подают фуа-гра, как едят. И вообще, ну, я горжусь, что слушатели «Минской волны» лучше готовят даже, чем я. Мне лестно даже назвать имя победителя, потому что сегодня им оказался мужчина. Напомню правила игры. Я читала рецепт, классический рецепт фуа-гра, добавила что-то лишнее, ну а ваша задача была прислать, что там затесалось из ингредиентов, ну как-то вообще не соответствующее классическому рецепту. Победитель найден, зовут его Виталий, последние цифры номера 3603. Виталий, я вас поздравляю, отправляю в ботанический сад уже в эти выходные на первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти, показы мод, анимация, концерты и посвящения в первоклассники. Ну и, конечно, лектории по воспитанию для детей. Проведите последние выходные лета ярко всей семьей. Звучит немного грустно, что последние летние, но уж поверьте, впереди все самое лучшее. Кстати, Виталий забирает 2 билета. Обязательно отмечайте «Минскую волну», когда отправитесь в ботанический сад. Мы самых ярких, самых креативных слушателей добавляем в сторис, и вам приятно. И вы поймете, что насколько классно слушать радиостанцию, которая приносит вам такие классные подарки. Ну, а я же напомню, что фуа-гра вы можете приготовить дома. Главное соблюдать ингредиенты и не добавлять туда щавель. Он никак не подходит для классического рецепта, чтобы не испортить такой деликатес, который не каждый день мы едим. Хотя, признаюсь честно, на полках в минских магазинах хватает паштетов на любой вкус, с любым содержанием белков, углеводов, жиров. Что вы там считаете? Главное, чтобы вам это было в удовольствие. Ну, а я всем желаю приятного аппетита. Совсем скоро вернусь и расскажу, зачем нам, белорусам, не надо будет ехать в Турцию, потому что у нас это уже есть. Оставайтесь на волне.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Наши на «Минской волне».

0: А у меня новости, которые заставят улыбаться мужчин во все свои 32 зуба. Потому что я знаю, что мужчины тоже комплексуют по поводу своей внешности. Особенно, когда они становятся постарше. И то самое озеро в лесу, которое образуется у многих мужчин на голове, ну, заставляет их, ну, комплексовать. Не только мы, как говорится, женщины, думаем о том, чтобы себе увеличить или отрезать, или что-нибудь еще. Поэтому, друзья, делайте погромче приемники, рассказываю супер новость, потому что белорусская медицина снова доказывает свой мировой уровень, и сегодня у нас есть потрясающий повод для гордости за наших специалистов. Впервые в Брестской областной клинической больнице начали проводить уникальные операции по бесшовной пересадке волос. А наш специалист прошел топовое обучение в Турции, а мы все прекрасно знаем, что в Турции ездят мужчины на эту операцию, на пересадку волос, и он привез, в общем, все эти передовые технологии к нам. И теперь все это можно делать у себя дома. В общем, только вдумайтесь в эти цифры. Приживаемость волос составляет 95-98%. Процедура полностью бесшовная. В общем, все там идет по технологии, все по всем стандартам. И самое главное, что это очень доступно. В среднем крутая операция под ключ обойдется в 6 тысяч белорусских рублей. И больше не нужно тратить огромные деньги на визы, перелеты, проживание за границей. Поэтому наша медицина делает красоту и уверенность в себе доступными для каждого белоруса прямо здесь и сейчас. Поэтому, мужчины, не стоит, в общем, переживать по поводу своей внешности. Стоит обращать внимание на процедуры, которые доступны и у нас в стране. Ну, а я с удовольствием с вами вот прощаюсь ненадолго. Обязательно дождитесь меня уже в начале следующего часа. Если у вас есть свободная минутка, зайдите обязательно в Threads, в Instagram и проголосуйте, потому что я буду с вами обсуждать очень такую увлекательную тему экстрима, потому что каждый из нас тему экстрима понимает по-своему. Для кого-то это, знаете, прыгнуть с парашютом, да, вот такой классический момент, а для кого-то, ну, я не знаю, высказаться какому-нибудь человеку то, что о нем думаешь. Это тоже своеобразный экстрим. В общем, у каждого он свой. Поэтому пишите, голосуйте в Инстаграме, подписывайтесь на наши соцсети. Я не забываю напоминать о том, что 4 сентября ждем всех у Дворца спорта, потому что Минская волна будет там полным составом. Ну, а я оставляю вас классной музыкой, которая точно взбодрит, заставит потанцевать, возможно, у себя на кухне, у себя в автомобиле, где бы вы ни находились. Надеюсь, пробки уже растворились. Кстати, да, ну, нет, еще не растворились, еще 8 баллов показывает нам сервис Яндекс. Ну, вы держитесь, как говорится, совсем скоро доберетесь к себе домой. Напоминаю, микрофона на протяжении всего вечера для вас работаю я, Вика Красовская.
1: Дома шоу на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: И я знаю законы нашей страны.
6: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
9: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: На часах 19.08 в студии Вика Красовская. Мы взлетаем в этот час на максимальной скорости. И вы представьте себе, в небе разворачивается настоящая небесная Формула-1. Именно так сейчас называют чемпионат мира по парапланеризму. Там накал страстей такой, что пилотам королевских гонок и не снился. В общем, рассказываю. 150 бесстрашных пилотов из 33 стран мира на бешеной скорости рассекают воздушные потоки. Задача – пролететь дистанцию около 100 километров по строго заданным GPS-точкам. Причем очки дают не просто за финиш, а за скорость и за то, как долго ты сможешь удерживать лидерство во главе этого летящего пилотона. Вот это я понимаю уровень адреналина. Ну и в целом зрелище, ну, феерическое, фантастическое. Ну и там, где есть адреналин, там есть экстрим, там люди, которые, знаете, питаются энергией опасности. И я знаю таких людей, которым скучно живется на этой планете. Они периодически прыгают или с тарзанки, или с парашютом, или, ну не знаю, для кого-то экстрим взять один рюкзак и поехать вот без каких-то, знаете, базовых наборов вещей. Это тоже своеобразный экстрим. У каждого он, правда, свой, но я, признаюсь честно, в этом году летала на зиплайне, получила тоже порцию своего адреналина и удовольствия, но никогда не испытывала эти чувства. Первый раз, как говорится, все нужно попробовать. Но все равно экстрим, на мой взгляд, должен быть такой защищенный, чтобы ты на 100% был уверен, хотя здесь человеческий фактор, на 100% нельзя быть уверенным, но все же. Я знаю, что есть люди, которые боятся летать на самолетах, хотя это давно известный факт, что это самый безопасный вид транспорта, но все же такие тоже существуют. Поэтому я решила поднять тему, какие самые вот такие безумные поступки, риски вы совершали в своей жизни. Можете писать либо в Threads, либо в Инстаграм, либо в наши мессенджеры Вайбер и Телеграм по номеру 8029-1010-307. В общем, что для вас является тем самым экстримом, что вы делали самое экстремальное. Я обязательно прочитаю мнение психологов на этот счет. Стоит ли этим заниматься, насколько это положительно влияет на нервную систему, а может, наоборот, отрицательно и негативно для ваших близких, потому что, как правило, любящие люди за нас переживают. И как живут те самые каскадеры и вообще люди таких профессий, которые каждый день рискуют, можно сказать, своей жизнью для того, чтобы, ну, совершить не всегда, ну, такой самый необходимый поступок, например, который совершают люди, которые работают в этой профессии, я имею в виду спасатели, ну и так далее. Поэтому, друзья, очень интересно ваше мнение про риски, про экстрим, про адреналин, все, что питает вашу жизненную силу. Я с удовольствием вернусь в эфир буквально через несколько песен, ну и жду, конечно же, самых интересных историй.

0: радио. Как дома шоу на Минской волне.
1: Ну что, на часах 19:19 можно и желание загадать, и обсудить с вами экстремальные поступки, которые вы совершали в жизни. Кто-то прыгал с парашютом, кто-то с тарзанки, а кто-то просто отправился с одним рюкзаком в какую-нибудь дальнюю страну или просто в какое-нибудь пешее путешествие и получил тоже порцию своего адреналина. А вот психологи думают тоже по-разному, как к этому относиться, потому что я знаю, не все близкие люди одобряют экстрим, потому что как мамы за нас переживают, или за детей вы переживаете, а есть люди, которые, хотят получать ту порцию адреналина, потому что в обычной рутинной жизни им скучно. Но все же плюсы есть. Например, конечно же, риск – это основа инноваций. Без таких людей человечество не открыло бы новые континенты, не полетело бы в космос. Ну и ничего бы, по сути, такого суперкрутого и классного, то, чем мы сейчас пользуемся, не было. Без вот тех самых людей, которые не побоялись полететь далеко-далеко в космос. Плюс мозг экстремалов привыкает работать в условиях дефицита времени и опасности. И в реальной кризисной ситуации такие люди не впадают в ступор, а действуют хладнокровно. То есть это тоже большой плюс. Ну и плюс еще в том, что во время риска выделяется коктейль из дофамина. Это тот самый гормон предвкушения, адреналина и эндорфинов. Это дает мощный заряд энергии, спасает от депрессии, рутины и чувства дня сурка. Но от этого вообще все бегут, особенно люди, которые работают в офисе, у которых день такой классический с 9 до 5. Ну и скучновато действительно становится в жизни. Кто-то идет на Эверест покорять вершины и получает тоже удовольствие и тот самый психотерапевтический эффект. Но есть и минусы, потому что это то самое привыкание, так скажем, та самая привычка, от которой сложно отказаться. И со временем обычный риск притупляется, и человеку требуются все более опасные, безумные, часто неоправданные иллюзии контроля, чтобы почувствовать себя живым. То есть хочется больше экстрима, больше опасностей, и в какой-то момент человек даже теряет контроль ситуации, тем самым рискуя и собой, и, конечно же, своими близкими. Ну и в повседневной жизни, конечно, искателям ощущений становится невероятно скучно, им постоянно хочется чего-то нового, но жизнь не такая уж веселая и многогранная, как хотелось бы всем нам каждый день. Но и ради своей порции адреналина рисковые люди часто ставят под удар спокойствие, как я уже сказала, а еще и финансы, и своей семьи, и себя. Поэтому, друзья, если вы рискуете, рискуете, так скажем, безопасно. Если есть такая формулировка, сейчас посмеются те, кто ходят в горы, те, кто гоняют на каких-то дрифтах, да, или, например, те, кто... Ну, любят каждый день что-то новое. Я знаю, что есть люди, которым дарят сертификаты на прыжки с парашютом, и они к этому позитивно относятся. В общем, такие вещи, которые, не для каждого. И я знаю, особенно у женщин, которые стали мамами, притупляется вот этот адреналин, они становятся вот такими более, так скажем, бережно относящимися людьми к своей жизни и к жизни своих близких. В общем, друзья, пишите ваши истории. Я вижу, уже прилетают, и в Тредсе написали... Девушка написала, что самое экстремальное, она каталась на сноуборде. Кстати, тоже такой вид спорта, который совсем скоро вернется в нашу жизнь. Зима, как говорится, близко. В общем, номер, напоминаю, 8029 1010 307. Это Viber и Telegram.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Первое радио. Как дома шоу на Минской волне.
1: Обсуждаем сегодня экстремальные поступки в вашей жизни. Я призналась, что в этом году слетала на зиплайне. Именно так хочется добавить, потому что первые секунды было сложно дышать. В глазах все потемнело, и все, кто впервые в жизни попробовали экстрим, знают, о чем я говорю. Ну, конечно, в детских парках мы все ездили на тех самых горках, на ракушках, и что там у нас еще есть, в колобках. Но, поверьте, когда ты оказываешься особенно в другой стране и решаешься на какие-то экстремальные виды спорта, ну, это, знаете, зашкаливает. Особенно, когда ты уже не совсем молод и чувствуешь ответственность за других людей, то, ну, так скажем, удваиваются твои риски и страхи. И вот сообщения, которые прилетели в наш Вайбер и Телеграм, ну, заставляют меня их прочитать, потому что многие с этим сталкивались. Ольга написала: «Самый большой экстрим в моей жизни – это доверить мужу купить обои в коридор без моего присмотра». Ольга, ну, вообще, вы героиня. Спойлер, мы чуть не развелись, но приживаемость обоев на стене сейчас 98%. Ну, я немножко вам не верю, Ольга, потому что сейчас я видела, как мужчины ходят в магазин. Они включают либо видеосвязь, либо записывают кружочки своей жене, какую курицу выбрать, какой сыр и так далее, и не берут на себя эту ответственность. Ваш муж – герой, если он выбрал обои самостоятельно, без подсказок. Дмитрий написал: «Мой предел риска – съесть шаурму на Комаровке, купленную в 35-градусную жару у незнакомого парня. И знаете, что это была победа». Ой, вы рисковый человек. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, вообще, кстати, советуют в жару готовые продукты не покупать, потому что, ну, мало ли где они сколько полежали. Но сейчас жара нам не грозит в ближайшие дни. Чуть позже расскажу о погоде. Еще Кирилл написал: 7 лет назад прыгнул с парашютом в Боровой. Сказать, что было страшно, ничего не сказать. Психологи правы, мозг реально перезагружается. После этого уволился с нелюбимой работы и открыл свой бизнес. Так что риск работает. Кирилл, ну, это история, которая заслуживает уважения, потому что если этот прыжок спровоцировал вас на какой-то классный поступок, как говорят сейчас модные психологи, выйти из зоны комфорта, то, как говорится, флаг вам в руки. Действуйте дальше. Андрей написал: «Мой экстрим – это запуск стартапа в прошлом году на все семейные сбережения. Жена 3 месяца со мной не разговаривала». Я ее понимаю. Сейчас вышли в плюс. Рейтинг одобрения в семье вырос до 100%. Но вы рисковали. Вы рисковали даже своей семьей. Елена написала: «Самый безумный поступок – уехала 5 лет назад в Китай учиться, зная по-английски 3 слова и вообще не зная китайского». А, кстати, английский в Китае не нужен. Там никто английский не знает, там надо только китайский знать. Но это тоже риски, я согласна. Но сейчас есть же вот эти специальные приложения, которые с легкостью переводят все-все-все ваши вопросики для китайцев. Ну и вот еще Алина написала: «Психологи правы про эгоизм экстремалов. Мой бывший парень гонял на байке по ночам. Я каждую ночь сидела от страха за него. В итоге расстались. Нужна стабильность, а не вечный валидол». Да, Алина, тут нужно договариваться. Либо вместе кататься, и как бы вы будете чувствовать, что вы, ну, как будто бы контролируете ситуацию и понимаете, как это все происходит. Либо, ну, не знаю, у меня нет решения этого вопроса, я не квалифицированный психолог, чтобы вам что-то посоветовать. Конечно, нужно договариваться, и если вам сложно, то зачем мучить себя и свою нервную систему? Вы у себя есть сама одна, больше никого у вас нет. Поэтому кто как не вы о себе будете заботиться. Ну, а я, друзья, совсем скоро вернусь и расскажу, какая погода будет завтра, в ближайшую среду.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.
2: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно.

0: Новое радио о погоде.
1: Ну что ж, друзья, завтра Белгидромет обещает на территории нашей страны грозы и сильные дожди. Ветер порывистый, по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 7-14, максимальная днем 17-24 градуса тепла. Завтра в Минске днем 19-21, ветер от 4 до 9 метров в секунду, переменная облачность. В общем, что я могу сказать? Не забывайте завтра зонтик, надеть какую-нибудь закрытую обувь, чтобы не намочить ноги, ну и обязательно слушать радиостанцию «Минская волна». Я же прощаюсь до завтра с 17 до 20.00 вечернее «Как дома» шоу. Будем разыгрывать подарки, слушать музыку, в общем, все, как вы любите. Ну и не забывайте подписываться на соцсети. Мы там максимально активны. Находите ярко-розовый логотип. Инстаграм, ТикТок, Трес. В общем, везде, где вам удобнее. Подписывайтесь, ставьте лайки и отмечайте, когда забираете подарки. Всем классного вечера. У микрофона была я, Вика Красовская. Всем пока-пока.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов выше 0. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов выше 0. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Программа «На Минской волне».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов выше 0. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 12 градусов выше 0. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.